0: Number one for Feel Good Weekends. Jacaranda FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».